Затирликали лирлиуки, перемереферкнули ферлиуки, перефергиль, перефергуль.